0: наших крыш.
1: Не бабе.
0: Це трохи гіндяліда. Я сенат веду.
1: Не знаю, что это. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю. Это не знаю